0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Radio. Азия Плюс.
1: Харузи Кури, Асуати Хафт, Тосуати Да, Акнун Дар Радио Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон, Бусупхон Джалилов, Шавковар Хоатбут, Интизор Буши.
2: Шарики шоу барномаи Имкон, Хумобонг. Орзу аз Хумобонг, дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: Дируз ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо.

0: нассиуллугит пеккулаарлутит ааллагаатитсинисатсинни оqaатитаакуа тунгавигалугит эққарсаатеқалаариерлутит таккуккумартут тааккулу тикиккумарпагут оqaатит сианни тааккутикиппаллаартиннагит аама алла апеққутиге усууммерпара уллаатунгаа иппассар нунаттани паани уит янси пулаартуувоқ тассанил оqaluttuaraa ангалламмик ангалассамаале qissimalluni tasukiumarlu ingerlanerani angalaruussuarniarpaluppo maluginiarparalu kisimi aallarniarto piffissallu ilaanna illit aama ilaasassallutit marluujuartarassi angalallusi aammalu uani aalla niutitsin aama sulluwalu koorsimanersaameqqaavarpu paasarusuummernarpo sooqiansi kisimi aallassanerso
1: tessa имаакками укиотаас қаангиун фебруарими ууматин тақарсуарми имаат милитторникугама саанамил унингариарлун Данмарки ууматин сулиаратиллума тас таамааммат таасума кингорна иманна қасуяллунгалу соорл исоқартуун ангаланиссара мерсерилааракку ксентэс има дулуунаанна пигиассаа аггустими таава таавал атсаат аппаагу упернас упернааккут тахит тимут орниссаллугу таа тассангаанни тас поске кэртаалиарумаарпугут тас таан пиллугу илагисуссаангилара аама янси янсип мисиликкусуккамиук наммини ангалаллуни кисими
0: аммал иппастусаасиннаасар тусарнаарсимагутта малиллугу эрнуманарпалунгеққа пилеқерпалоққа
1: со қойнартуми сюнитрат уа иманна эрнуман аёрпун налунгиннаксоорл мисилереерпара имааннарсуаккут аммасуккут ангалаллунга аам мисилереерпара қану улорианарси наати соқ аама ханоқ нуаннерсиннаатиги соқ аам таккореерпаа янси соорл тамакку қану илиус қарфигисиннаата асоорунами налунартоқартуааннарпоқ кисианни татсигаара аама тасс аюнгилар соорунам эққааллаттаар неқартуар тассоқ кисиан эрнумангиланга исумаалунгиланга
0: аам аққутаани оқалуттуассаа нуаннерунассақаанаасит
1: со тас уна арлалериарлун Данмаркилиарникуугам киссими таава исумаақатсигис малиллугу сапаат куннеран атаасиарлун эритиумми сианерфи исарпаан сивикитсукулламми таавал массакку аам атортоқарлуни GPS инрит таман таасарпаат тас таасуминг аам SMS сарфигисиннааваанга таа аллаккуни аюнгиланга анорисиюнгиланга ималуун арлаан таа уа тас таан инрит сим атуарсиннаавара сумукиллиссимасо сүмил сумиитто ила соорл массакку техник аторлугит тамакку питсаруиссууп
0: илумут аама ангалаллуарнссаан киссаапарпут
1: саа
0: торт аллагаатстауна ааллеқ тиммат оqaатигаарпут оqaатсиник атаасиаккааник арфинилинник нассиссимагиккит тааккулу уллумимут оqaасерталернссааннут эққарсаатиги симасуссааватит ас писсангагилаарпакка оqaатстааккуа тоққарниарнери тунгавеқарпо иппасар телефоник оqaloqatigiilluta аама уна тикиккатсигу ила халфиарсини укиоqalernеқ има канеруна има нассатақартарунарто инуунерми аама эққарсаатерсулаарнерми има кингму аама қарсалаарлуни
1: со иппастаакко оqaатсит насс нассиуккакки эққааллаттаарлугит атса илуам уллаақ ингиллунга илуам эққарсаатигиаккит

0: значение у обоих сленговых слов одинаковое, находящееся под воздействием запрещенных веществ. Ну а теперь давайте разберемся со словами от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу.
1: В одной, значит, стране, конкретно в Ливане, страна очень такая, знаете, вестернизирована, как вы знаете. Ну, она разделенная, там разные люди, но тем не менее, да, в значительной степени вестернизирована. Все-таки механистически переносить куртуазность западную на куртуазность ближневосточную, и даже в вестернизированных обществах, даже среди вестернизированных людей недопустимо. Да.
0: Вестернизированный, опять же, такого слова в русском языке нет, но смысл его понятен, ведь наше прилагательное образовано от существительного вестернизация. Но это когда общество заимствует определенные убеждения, ценности, обычаи, характерные для Запада. Ну а вестернизированный – это значит уже скопировавший эти западные ценности. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю всех в свой канал в мессенджере Макс. Там много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: Аудио сторис.
1: Гора Сулайман-Тоа – священная вершина в центре города Ош в Кыргызстане. Более 1500 лет она остается одним из главных мест паломничества в Центральной Азии. В 2009 году гора и прилегающие к ней объекты были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный подобный объект в Кыргызстане. Особое место занимает Национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо, уникальное здание которого частично встроено прямо в скалу. Музей был основан в 1949 году, а современное пещерное здание открыли в 1978 к 3000-летию Оша. Первый этаж расположен в расширенных карстовых пещерах, верхний – в одной большой пещере. Всего в музее 13 залов общей площадью 1238 квадратных метров. Экспозиция посвящена истории, археологии, духовной культуре и природе Южного Кыргызстана. Здесь хранится более 33 тысяч экспонатов. Древние петроглифы, предметы быта кочевников, войлочные изделия, национальная одежда, монеты, рукописи, украшения, а также артефакты, связанные с шаманизмом и мировыми религиями. В комплексе расположен единственный в Кыргызстане музей духовной культуры, а с балкона открывается панорамный вид на Ош и окрестности. У подножия горы расположен и большой наземный корпус с экспозициями по истории шелкового пути, археологии и культуре региона.
0: Аудио сторис.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: да плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: En ayant perdu. Ou autre, ou alors en ayant une

0: с погодой.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в столице облачно и прохладно. Днем максимальная температура плюс 13 градусов, утром плюс 6.